выпендриваешься, будто ты большой больне. Стоит зачитаться американцам, ты заплачешь в углу. Что я тебя лучше, с концом мески долблю. Говоришь, что ты хип-хопе номер один. Но в свое время сказал нас, хип-хоп погиб. Возрождение возможно, но точно придурки не от вас. По вам плачет прыжок, огромный унитаз. Вы даете молодежи пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны ундеграунд, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. Из каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.

Strange Nights。Шаг за шагом, только мы дождя между домами. Мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, везде есть люди. Скажу, когда будет страшно, я не боюсь пули. Боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны. Кровь по рукам, шаги я вижу мрак. Панический страх, закрываются мои глаза. Любовь, поработение, сердце в чужих руках. Разбито, как зеркало, следующий шаг. Полет в небеса, запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть и инкарнация движения. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене.